Всегда мы не хранится не формат. Радио сопнися. Не дремай, друзья, магазин. Энсуй на музыке. Левьями занёк.